0: Live. Реалури дро да сивце. Талгазе 103.9. Радио палитра.
1: Радио палитра Ачараши. FM 103.9.

0: Serenata rap, serenata rap.
1: Grazie.
2: Реклама. Радио Пар. 2 23 09. Реклама. Радио Пар. 2 18 78 60.